0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад. 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 1942 году началась Сталинградская битва. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. В 1998 году состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 18 году.
3: Этот день тому назад.
4: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чемальский район 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление пониженное и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда достойны.

0: ям-бар. Фудтрак пан азиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Музыка для тех, музыка для тех.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Изюминка. Выражение это употребляется в значении нечто, придающее особый вкус, привлекательность чему-либо, блюду, рассказу, человеку, ну и так дальше. А возникло оно из народной пословицы «недорог квас», «дорога изюминка в квасе». И стало крылатым оно после появления драмы Льва Толстого «Живой труп». Герой драмы Протасов, рассказывая о своей семейной жизни, говорит: «Моя жена идеальная женщина была, но что тебе сказать? Не было изюминки, знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни, а мне нужно было забываться. А без игры не забудешься».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: любовные. 17 июля вы будете отлично справляться со сложными вопросами. Можно даже пойти на приступ начальства и попросить прибавки к зарплате.
1: Тельцы, вам нужно постоянно стремиться к развитию. Как только почувствуете, что достигли планки, начинайте новое дело.
0: Близнецы, в пятницу отличное время для поправки душевного здоровья и отдыха в компании.
1: Раки, возможно, вас будут вынуждать принимать скоропалительные, но очень ответственные решения.
0: Львы, 17 июля будьте особо внимательны во время заключения различных договоров и контрактов, особенно с зарубежными партнерами.
1: Девы, создайте себе комфортную обстановку для работы. Ругань коллег отнимет у вас гораздо больше энергии, чем вы думаете. Радиогороскоп.
0: Весы. В пятницу нужно обдумывать каждый шаг, чтобы не совершить непоправимую ошибку. Для вас настает период переоценки ценностей.
1: Скорпионы. Некоторые конфликты в семье со старшими родственниками будут вызваны разными взглядами на приоритетность ваших жизненных целей.
0: Стрельцы. 17 июля вам придется выбрать лишь один путь среди множества открывшихся перед вами новых перспектив и возможностей.
1: Радиогороскоп. Козероги, неотложные дела должны быть сделаны, несмотря ни на что. Вы же не хотите, чтобы нерешенные вопросы висели над вами дамокловым мечом.
0: Водолеи. Пятница подходит для учебы и усвоения каких-то новых методик, но не стоит распыляться в разных направлениях. Лучше сосредоточиться на чем-то одном.
1: Рыбы. Главные события развернутся в семье, и все ваше внимание будет приковано к ней. С работы лучше уйти пораньше. Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, было обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, к которому при помощи сложной системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775-м был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
1: Бытовые истории.

0: утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца Жибынь диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
2: 923-663-103-2.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат. Налив

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление пониженное и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых зэнсин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Водить за нос. Видно, дрессированные медведи были очень популярны, потому что и выражение это связано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей за продетое в нос кольцо и заставляли их бедолаг выделывать разные фокусы, выманивая подачки. Смысл прост. История одной фразы.

0: Овны. 17 июля вы будете отлично справляться со сложными вопросами. Можно даже пойти на приступ начальства и попросить прибавки к зарплате.
1: Тельцы, вам нужно постоянно стремиться к развитию. Как только почувствуете, что достигли планки, начинайте новое дело.
0: Близнецы, в пятницу отличное время для поправки душевного здоровья и отдыха в компании.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, возможно, вас будут вынуждать принимать скоропалительные, но очень ответственные решения.
0: Львы, 17 июля будьте особо внимательны во время заключения различных договоров и контрактов, особенно с зарубежными партнерами.
1: Девы, создайте себе комфортную обстановку для работы. Ругань коллег отнимет у вас гораздо больше энергии, чем вы думаете.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу нужно обдумывать каждый шаг, чтобы не совершить непоправимую ошибку. Для вас настает период переоценки ценностей.
1: Скорпионы. Некоторые конфликты в семье со старшими родственниками будут вызваны разными взглядами на приоритетность ваших жизненных целей.
0: Стрельцы. 17 июля вам придется выбрать лишь один путь среди множества открывшихся перед вами новых перспектив и возможностей.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, неотложные дела должны быть сделаны, несмотря ни на что. Вы же не хотите, чтобы нерешенные вопросы висели над вами дамокловым мечом.
0: Водолеи. Пятница подходит для учебы и усвоения каких-то новых методик, но не стоит распыляться в разных направлениях. Лучше сосредоточиться на чем-то одном.
1: Рыбы. Главные события развернутся в семье, и все ваше внимание будет приковано к ней. С работы лучше уйти пораньше.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус с консервированной рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и названия кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
4: Бытовые истории.

0: вид поставить тебе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк и немного отвлечься под музыку на любимой волне.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: тому назад. 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 1942 году началась Сталинградская битва. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. В 1998 году состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? Согласно распространенному мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советскими, а затем и российскими космическими агентствами.
7: Бытовые истории.

Друзья, слушайте внимательно. Если мечтаете о собственном электромобиле или гибриде, государство может урезать скидку на их покупку. Сейчас Минпромторг вместе с автопроизводителями обсуждает снижение этой льготы с 35 до 10%. Прежнюю выгодную скидку, скорее всего, сохранят только для машин с высокой локализацией. Проще говоря, для тех, что собирают почти полностью из отечественных комплектующих. Все остальные модели электрокаров и гибридов, которые производят в стране, смогут участвовать в программе только на базовых условиях. Так что, если вы откладывали покупку на потом, возможно, сейчас самый момент поторопиться. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных новостей. И музыка через мгновение вернется в эфир.

0: А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли.
1: А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной. Вот так вот.
2: А мне приснилось, что я никого не утвердил.
3: Жена, проездив по магазинам, возвращается домой очень возбужденная и рассказывает мужу.
4: Представляешь, дорогой, сегодня прямо на улице я встретила Катю, с которой не виделась вот уже целую вечность.
0: Да? Ну и как она поживает?
4: Ой, у нее все хорошо, но вот обе машины придется сдать в металлолом.

0: Институт максимализма и гигантомании приглашает всех на день открытых ворот.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если мужчина до 55 лет изменит пол, то он может уйти на пенсию на 5 лет раньше.

0: Вася, а ты когда-нибудь скотч пил? А ты когда-нибудь скрепки курил?
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление пониженное и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
3: Реклама.
2: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Когда я говорю, что это не шутки, в моем окружении отмечают. Только не говори, что мы встретились в маршрутке. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

0: Всем спасибо за компанию. Время пролетело, но оставило в душе множество прекрасных воспоминаний. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил?

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен-исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. И будьте максимально здоровы и счастливы.

окружен. Твердо знаю, где бы я ни был, в жизни радость ли беда. Этим солнцем, этим небом поделюсь с тобой всегда. Мы сегодня снова вместе, свечи яркие зажжем. Будут танцы, будут песни, это очень.

0: назад. 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 1942 году началась Сталинградская битва. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. В 1998 году состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 18 году.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Каждый день приезжайте, будет вкусно. Фитфуд-трака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли.
2: А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной. Вот так вот.
3: А мне приснилось, что я никого не утвердил.
1: Зина, проездив по магазинам, возвращается домой очень возбужденная и рассказывает музу.
4: Представляешь, дорогой, сегодня прямо на улице я встретила Катю, с которой не виделась вот уже целую вечность.
1: Да? Ну и как она поживает?
4: Ой, у нее все хорошо, но вот обе машины придется сдать в металлолом.

0: Объявление.
1: Институт максимализма и гигантомании приглашает всех на день открытых ворот.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если мужчина до 55 лет изменит пол, то он может уйти на пенсию на 5 лет раньше.

0: Когда-нибудь скотч пил? А ты когда-нибудь скрепки курил?
1: В Чимае 16:30.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление понижено и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?

0: Я стою на твоем берегу.
1: Yeah! Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Изобретателями...
3: В Чимале 17 часов.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Вы братья, да?
1: Нет, мы близнецы.
0: А чё, разве близнецы не могут быть братьями?
1: Не всегда. Вот мы, например, сестры.
0: Турецкий султан увидел, что перед его дворцом остановился автобус, набитый людьми. Хаким! Хаким! Хаким!
1: Да, хозяин!
0: Я за тебе ясно и сказал, чтобы никаких туристов во дворце не было!
1: Это не туристы, о кристальный свет моих очей!
0: А кто?
1: Это ваши тещи приехали!

0: лама. Каждый раз во время еды вы подвергаетесь опасности. На вас могут напасть и отобрать еду. Девушка стучится в двери богатого дома.
1: Здравствуйте, вам няня не нужна?
0: Вы знаете, у нас ведь совсем нет детей.
1: Ой, да ничего страшного, они у меня с собой.

0: И как всегда наступит лето.
1: Да.
0: И не только лето тупит нас.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление понижено и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
4: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 ФМ. Чимальский район 102.4 ФМ.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет. Кто не танцует плохо, тот не рискует. Будут мне завидовать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился целлофан? Изначально целлофановая пленка производилась из поливинилхлорида. Это вещество было изобретено случайно. В 1933 году исследователь Ральф Уайли пытался изобрести чистящее средство для химической компании. Зеленый вонючий спрей, который вышел у него, абсолютно ничего не чистил, но отталкивал воду и образовывал тонкий гибкий слой на том предмете, куда его разбрызгивали. Позже в лаборатории избавились от цвета и запаха этого вещества и стали использовать его для покрытия обуви и обивки автомобильных салонов. Потом химическая компания Dow поразила всех, преподнеся миру тонкую пленку для заворачивания завтраков. Эту пленку еще называют саран, что является комбинацией из имен жены и дочери Ральфа Уайли – Сары и Анны.
1: Бытовые истории.

кто-то на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: Бытовые истории.
9: Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда и велел больным не только пить ее, но и купаться в ней. В 18 веке минеральную воду из источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно загазировать воду. Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода. Далее швед Тоберн Бергам в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками, и назвал его сатуратором, от латинского сатура – насыщать. Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб. Он в 1783-м усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале 19 века Швеб для удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду. Так появилась содовая. В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылке, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов, как маленьких домашних, так и больших. Позже появились и уличные автоматы по продаже газировки.
8: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление пониженное и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Новинка этой.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: День рождения шприца люди не знают, но история его создания известна. Около 2400 лет назад древнегреческий врач, отец медицины Гиппократ, в качестве шприца применил полую трубку, к концу которой прикрепил мочевой пузырь свиньи. Настоящий шприц многоразового использования был изобретен лишь в 1853 году. Он изготавливался из каучукового цилиндра, внутри которого находился хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим из него наружу металлическим штырем. В другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как вначале цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 1906 году был сконструирован многоразовый шприц со стеклянным цилиндром, металлическим поршнем и металлической иглой. Этот цилиндр был закреплен металлическими колечками с двух сторон. Такой шприц разбирался и собирался. Нашим бабушкам и дедушкам, когда они были еще маленькими, делали уколы именно такими шприцами. А теперь людям на всей земле делают уколы только шприцами одноразовыми, которые в 1956 году изобрел новозеландский ветеринар, дабы максимально упростить и ускорить вакцинацию животных. Потом уже заметили, что одноразовый шприц уменьшает риск передачи инфекции от человека к человеку.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Включайся на полную.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в пятницу 17 июля ожидается переменная облачность, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 29. Атмосферное давление понижено и составит 717 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 13 метров в секунду. В Красногорском районе дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 27.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: На Алтае 22 часа.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Мультивибратор – это устройство, благодаря которому в компьютере сохраняются данные. Как же это происходит? Еще в 18 веке немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц сделал важное открытие. Он придумал так называемую двоичную систему исчисления. Эта цифровая система оперирует только двумя числами – 1 и 0. Тем не менее, с ее помощью можно выполнить любой расчет. Если бы не эта система, все современные компьютеры представляли собой просто груду железа. Впрочем, компьютер еще нужно научить различать единицу и ноль. Поскольку устройство работают на электричестве, это проще простого. Фаза – это единица, а ноль – он и есть ноль. Но как же компьютер все-таки хранит данные? Над этой проблемой долгое время бились многие ученые. В 1919 году инженеры-электрики Уильям Генри Иклс и Фрэнк Уилфред Джордан разработали специальную схему, которую они назвали «триггерной». Состояла она из двух трубок. Они были связаны друг с другом, и ток пропускала только одна из них. Таким образом, эту схему можно было применять так же, как электрический выключатель. Однако была еще одна особенность. Мультивибратор сам запоминал то состояние, в которое его перевели. Он хранил либо плюс, либо минус. Сегодня эти устройства дополняются также транзисторами и являются одной из самых важных деталей современных компьютеров.
2: Бытовые истории.

пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, запахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать!

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы. Ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Бамьян Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых зэнсин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Скрепка. Соединять вместе листы бумаги начали в 13 веке. В левом верхнем углу каждой страницы делались надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже тесьму стали натирать воском, чтобы, во-первых, лента стала более прочной, а во-вторых, было легче вынимать или вкладывать нужные листы. В 1835 году врач из Нью-Йорка Джон Арланд Хоу изобрел машину для производства булавок. Булавки были, естественно, придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани, но их также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу с закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Валер в 1899 году. Но она не была похожа на нынешнюю скрепку. А скрепку в том виде, в котором она сейчас и существует, придумали в английской компании Gem Manufacturing Ltd. Но почему-то это изобретение так никто никогда не запатентовал.
1: Бытовые истории.

24 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: А где Анюта?
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Прототип первого банкомата был изобретен американским ученым армянского происхождения Лютером Джорджем Синджаном еще в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списывать их со счета. Аппарат не был связан с банком. Синджан предложил опробовать изобретение городскому банку Нью-Йорка, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Синджана было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат по выдаче наличных денег изобрел шотландец Джон Шепард Барон. На идею создания банкомата его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента, сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами в обмен на специальный ваучер – чек, который надо было заранее получить в банке. Только в 70-е годы в обиход вошли пластиковые карты с магнитной полосой. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их. Революцией в сфере оборота наличных стало развитие интернета и мобильных технологий.
6: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Точить лясы. Лясы или балясы – это точеные фигурные столбики перил у крыльца. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала точить балясы означало вести изящную, причудливую, витиеватую, ну, как, собственно, балясы, беседу. Но у умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось все меньше и меньше. Вот и стало это выражение означать пустую болтовню.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Твое лето. Твое радио.
5: Late till the morning, rather be messed up than okay and boring. Liquor, I got it, powder, I got it. I'm a headache, I'm a problem, but I can't think when I'm on one, so I stay at the party. Late till the morning, rather be messed up than okay and boring.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.